0: нормально.
1: Внутренний гонг, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.